0: важный факт за наших псипосухарю.
1: Гуж, една че секунду вужали са пола заткуле 7,8 цилитру воды.
2: Заткула.